0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 мая 2012 года в Баку прошел 57-й международный песенный конкурс «Евровидение». Фольклорный ансамбль из России почти победил. Бурановские бабушки из Удмуртии заняли второе место с песней «Party for Everybody», уступив только певице Ларин из Швеции. Власти республики так впечатлились победой коллектива из села Буранова, что учредили 26 мая официальный праздник. В Удмуртии 26 мая – День бабушки. На сцене Евровидения певицы выступали в ярких национальных костюмах на фоне русской печки. Поначалу продюсеры хотели, чтобы в руках у них были балалайки, но те наотрез отказались. «Мы же не клоуны» и сами подкинули идеи с печью. Она была с огнем, дымом, на колесах и радиоуправляемая. Текст песни на удмуртском написала худрук ансамбля Ольга Туктарева, а английский вариант – британская поэтесса Мэри Сьюзан Эпплгейт. Позднее в интервью бабушки признавались, что учить английские слова было трудно, иногда до слез, но они все выучили.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
3: Здравствуйте. ГАИ Екатеринбурга будет обеспечивать безопасность дорожного движения мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году он приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения в среду и возле мечети будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры, сообщили в пресс-службе ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42, и на Димитрова 15. Рядом с ними в празднике может быть скопление машин и затруднение движения, отмечает «Новый день». Обыски прошли во вторник в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет работает в штатном режиме, отмечает «Новый день». Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранние потепления и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в 1,5 раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 26 мая 1966 музыканты Beatles записали «Yellow Submarine». Пол Маккартни не раз говорил, что идея этой детской песенки пришла к нему, когда он был в состоянии между сном и явью. Начал засыпать и вдруг подумал: «Мы все живем в желтой подводной лодке». Текст вместе с Маккартни писали Джон Леннон и Донован, но решили, что петь будет Ринго Стар. У него всегда получалось ладить с детьми, да и вокал подходящий. Джон Леннон говорил, что «Yellow Submarine» — это манифест пацифизма, завернутый в пластик детской игрушки. И многие стали воспринимать песню еще и как мирный протест в разгар холодной войны. В год 50-летия Beatles компания «Лего» выпустила коллекционный набор с изображением желтой подводной лодки.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в цены города плюс 19, сегодня днем до плюс 32. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Доброе утро. ГАИ Екатеринбурга будет обеспечивать безопасность дорожного движения мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году он приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения в среду, и возле мечети будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры, сообщили в пресс-службе ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечетей на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в празднике может быть скопление машин и затруднение движения, отмечает «Новый день». Обыски прошли во вторник в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет работает в штатном режиме, отмечает «Новый день». Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициативу внесли в парламент осенью 2024 года Госсовет Татарстана, депутат от партии «Единая Россия» Айрат Фарахов. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Раннее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяц бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт пермского политеха Евгений Бурмин. Министров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
2: Реклама.

0: Авеню Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: В центре Екатеринбурга плюс 19. Нас ждет снова очень жаркий день. Будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и плюс 30-32.
2: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже среда, 27 мая. В центре Екатеринбурга плюс 20. И нас ждет очень жаркий день. Сегодня будет до плюс 32. И без существенных осадков. В общем, возможны кратковременные дожди. Но не всегда и далеко не везде. Минут через 5 узнаем, что хорошего на эту среду. Обещают астрологи. Будет гороскоп на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-10-08-907.
13: 0+. Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
0: На Радио Оси о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. Местами на дорогах Екатеринбурга время как будто бы замирает, и дорожные работы вообще не ведутся. Например, на Луначарского уже пошла которая неделя. И Малышевский мост по-прежнему ремонтируют. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения уже появляются на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода, на Новгородцевой от 45 Комсомола до Объездной и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Самые загруженные магистрали сейчас Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
14: Внимание! Отличная новость! «Уником», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уником». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16. В центре Екатеринбурга уже плюс 20. Местами на улице очень тепло, а местами свежо, там, где дует свежий ветерок. Сегодня днем держитесь до плюс 32. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
0: Каким образом каждый из нас может повлиять на то, чтобы жить дольше и лучше? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 7.20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света. ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Реклама. Автомобили «Джейку» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка.

0: Скорее звоните 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток», ЕН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: В Екатеринбурге 7.22, в центре города плюс 21. Сегодня будет жаркий день, до плюс 32, и в основном без осадков, местами где-то возможны кратковременные дожди, но в целом будет сухо. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
0: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
7: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
8: С 28 по 31 мая.
7: Два года. На Горького 4А. Пластинка. 0+.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:31 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупредили в МЧС области и призвали свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, а также прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, пишет Я-1. На месте правительственного квартала на Визе в Екатеринбурге построят учебные корпуса и общежития для Уральского медицинского госуниверситета. Власти региона уже согласовали проект с федеральным центром, пишет портал 66. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии, якобы из-за сильного ветра. Туристы же уверены, что истинная причина – акулы, пишет издание Life. Хищниц заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты, заявили в дирекции агентства. С 27 года все желающие смогут зайти на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Нас ждет жаркий день, переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и плюс 30-32. В Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 29-31. В Краснотурьинске плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Сегодня 27 мая, день рождения у Ивана Крамского. И есть повод рассказать про его картину. Неизвестная, хотя многие называют ее незнакомка. Поговорим о ней минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Соберите кафе.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла, пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Игорсинского подхода. Кто собирается ехать по Блюхера, имейте в виду, пробка на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Еще собирается транспорт на Сибирском тракте от Лучевой до Железнодорожного переезда, на Летчиков и Армавирской от Железнодорожного моста до Артинской и на Черепаново от Снов Черепаново до Стрелочников. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Репина из центра и Космонавтов в центр.
5: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит. К

0: Автоцентр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си и музыкальные новинки. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 21. Днем до плюс 32. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской, автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Реклама.
4: Ура! Верпарк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.53 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. С 8 до 9 на Радио Си будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7. Поправляйте меня, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно. И за свою внимательность получите пару билетов на пластический спектакль «Нить». Для лиц старше 12 лет. Спектакль будет уже в эту пятницу. Очень удивительное действие. Играем с 8 до 9. Проверяем вашу внимательность. Телефон запомните, а лучше запишите 235-103-7. Сегодня отмечается Курбан-Байрам. По этому поводу будет очень много пробок. Но не везде, местами. Будьте внимательны. А еще узнаем, сколько раз в году НАСА планирует летать к Луне. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца мая этого года.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
9: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.

0: Квартал твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз».
4: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута. В Екатеринбурге, в центре, плюс 21. На Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Доброе утро. На дорогах России могут ввести единый статистический учет всего транспорта. Кабинет министров обязал профильные ведомства представить предложение по запуску единого статучета всех транспортных средств, выезжающих на дороге. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Проработать вопрос должны МВД, Минсельхоз и Минтранспорта. Доклад подготовить в 2027 году. Внедрение учета транспорта позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Тысячи мусульман сегодня рано утром перекрыли улицы в Екатеринбурге возле мечети. Сегодня верующие отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Праздничный намаз начался в 5:30. В духовном центре на сортировке собрались около 8 тысяч верующих. Под крышей самого центра 2 тысячи, остальные на улице. В мечети Абу-Ханифа на улице Репина ежегодно в праздник собирается около 10 тысяч человек. Из-за огромного потока людей пришлось перекрывать дороги на Репина и на Заводской на время короткой молитвы, отмечает Е1. Верующие стелили коврики прямо на дороге. Ранее в ГАИ сообщали о том, что экипажи ДПС сегодня будут усилены рядом с местами проведения мероприятий. Прокуратура Асбеста организовала проверку после падения части кровли на прохожих. По предварительным данным, инцидент случился 24 мая. Фрагмент здания упал возле пешеходов на улице Уральской. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Ранее сообщалось, что женщина увидела момент падения и оттолкнула мужчину в сторону. В здании 1953 года постройки с марта этого года идет капремонт. Прокуратура установит причину и обстоятельства произошедшего. Также даст оценку деятельности управляющей компании и подрядной организации, пишет «Комсомольская правда». Сегодня последний очень жаркий день на этой неделе. Днем до плюс 32. Уже завтра Свердловский гидромет обещает в Екатеринбурге плюс 21-23 днем, в пятницу 20-22. Далее дневные температуры составят не выше плюс 19, по ночам будет около плюс 10, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин. Похолодание будет связано с арктическим воздухом из Скандинавии. Судя по предварительным прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь погода в Свердловской области ожидается теплой, но не жаркой. И днем от 18 до 23 градусов, по ночам от 9 до 15. НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты. Об этом заявил глава американского космического агентства Джаред Айзекман каналу Fox News. По его словам, с 27 года все желающие смогут заходить на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник, а также за возведением базы на Южном полюсе. Лунная миссия Артемида-3 будет проходить на низкой околоземной орбите. НАСА может реализовать ее только в беспилотном режиме. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и плюс 30-32.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ прекрасная музыка для начала очень жаркого дня. Сейчас поговорим про автомобили. У нас есть для этого особенная минута. Спонсор минуты драйва на радио СИ ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Еще свежие в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: С вами Радио СИ, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня среда, 27 мая. Будет жаркий день, до плюс 32 в центре Екатеринбурга уже плюс 22 градуса. Когда люди копируют друг у друга привычки, какое-то поведение, почему это называют попугайничать? Об этом минут через 10 на Радио СИ. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там у нас пара билетов на Трибют-фест «Мировые легенды». Держите наготове телефоны, номер Радио СИ 235-103.7.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-55-55.
12: Я выбираю диван.
13: Тогда я стол.
12: Я светильники.
13: Текстиль за мной.
12: Декор. Ой, декор тоже ты.
13: Я все.
12: И я.
13: Как быстро.
12: Это же Симоленд. Все так и задумано.
14: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
15: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
16: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Сибирском тракте от Лучевой до Взрывников, на Лёгкой.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Си, золотые хиты. 8:23 в Екатеринбурге. На Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, сразу набирайте 235-103.7, а дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. Это фестиваль, где звучит красивая, знакомая музыка под открытым небом и в симфонической обработке. Телефон Радио Си 235-103.7, а в игре сегодня, будьте внимательны, 14 июля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, в игре 14 июля. Пробуйте, дозванивайтесь. 14 июля в игре, телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света, ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Реклама. Автомобили «Джейку» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка.

0: 456-7412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: В Екатеринбурге 8.26. В центре города плюс 22 градуса. Сегодня днем до плюс 32. Сегодня последний жаркий день на этой неделе. Радиуйся с вами. Доброго вам утра и хорошей среды.
2: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио 7.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. До нас дозвонился быстрее всех Евгений Ганин. Жень, вот дозваниваться на Радио Оси гораздо приятнее, чем этого не делать. Знаете, чем хорошо день рождения каждый день? То, что проигравших нет. Есть те, кто любит устроить себе еще один праздник в году. Вы как насчет дополнительного праздника?
1: За любой кипиш, кроме войны и голодовки, как говорят.
0: А вы на работе уже?
1: Еще нет, собираюсь.
0: А чем занимаетесь вообще?
1: Занимаюсь водитель.
0: Можно уже будет приехать на работу и рассказать своим коллегам, что превысили скорость немножко, обогнали всех и дозвонились на Радио Си. Жень, сегодня у вас действительно внеурочный день рождения. По этому поводу есть подарки, чтобы прийти, отдохнуть, послушать хорошую музыку. Вы получаете пару билетов на Трибьют-фест «Мировые легенды».
1: Очень хорошо.
0: И в частности достаются билеты, когда будут звучать хиты группы Queen.
1: Это вообще здорово.
0: Чувствую, что вы прям представили все это, как под открытым небом звучит, да?
1: Я так понимаю, это в парке Маяковского, да?
0: Именно. Сейчас поподробнее расскажу про фестиваль, информацию на правах рекламы. В этот вечер прозвучат культовые хиты Queen. Вас ждет сочетание драйва, рок-концерта и эстетики классической музыки под открытым небом. Встречаемся 4 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
5: Доброе утро. Сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам. Тысячи верующих рано утром пришли в мечети на утренний намаз. В районе мечети на улице Репина в Екатеринбурге из-за огромного потока людей пришлось перекрывать дороги, пишет Ядин. В Екатеринбурге на 10 участках начались дорожные работы. Всего в этом году обновят 369 тысяч квадратных метров полотна, сообщили в мэрии. Подрядчик выполнит работы за счет средств консолидированных бюджетов. На ремонты потратят около 2 миллиардов рублей. Аномальное нашествие комаров в ряде регионов России вызвано идеальными условиями для личинок зимой и ранним потеплением. Специалисты обещают, что комариный всплеск пройдет после долгой жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. В выходные можно будет наблюдать второе за месяц полнолуние – «Голубую луну». Такое название явление получило из-за английского устойчивого выражения «once in a blue moon», обозначающего исключительно редкий случай. Дважды в месяц полнолуние бывает редко, отмечает РБК. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
6: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
6: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
7: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде, спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, сегодня днем переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, будет очень жарко, плюс 30-32, в Каменске-Уральском тоже плюс 30-32, в Полевском плюс 29-31, в Асбесте плюс 28-30.
3: Реклама.
8: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
8: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 8.38 в Эфиморге, в центре города, плюс 23. Сегодня среда, 27 мая. И сегодня день памяти знаменитого барабанщика Никола Паганини. В чем был секрет его мастерства, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
4: Мойка Теренбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
3: Мойка Теренбург.
5: Подробности об организаторе и правилах акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moykaterinburg.ru.
6: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскар.

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Восточный от Малышева до Декабристов. На Белинского от Авиационной до Фурманова. На 8 марта от Водительского проезда до Шварца. И на Сибирском тракте от Лучевой до Железнодорожного переезда. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в сторону УПИ и Малышева в направлении ЖБИ.
8: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15:09. С 8 до 9 на Радио Си мы обычно проверяем вашу внимательность. И до нас дозвонился Олег Михайловских.
1: Доброе утро. Я ошибку вас заметил.
0: Рассказывайте.
1: Никола Паганини был виртуозным скрипачом, а вы сказали барабанщиком.
0: Не барабанщик, скрипач. Хотя если бы он на барабане играл, тоже, наверное, было бы виртуозно.
1: Ну, наверное.
0: И очень быстро. Олег, а вы на чем обычно играете?
1: Я вообще закончил школу музыкальную по классу баяна.
0: Ого! Ну а если вдруг на вечеринке на какой-нибудь встречается баян, возьмете, сыграете или просто...
1: Максимум гамма и маленькой елочки холодно зимой.
0: Ну тоже ничего, можно будет повеселить своих коллег, да?
1: Ну да.
0: Хорошо. Олег, сегодня заметили ошибку. Быстрее всех дозвонились на Радио Си и получаете пару билетов на пластический спектакль «Нить».
1: Отлично, спасибо огромное.
0: Сейчас поподробнее расскажу про спектакль, информация на правах рекламы. Вас ждет смелый синтез классического балета, современной хореографии, драматического текста и живой музыки. В ролях солистка Большого театра Анастасия Винокур, премьер Большого театра Денис Савин и пианист Алексей Гариболь. Спектакль пройдет 29 мая уже в эту пятницу на сцене Урал оперы балета для зрителей старше 12 лет. Вашу внимательность на Радио Си проверяем мы обычно по будням. Завтра будем делать то же самое с 8 до 9. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
2: Реклама.
4: Ура! Веерпарк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.56. В центре Екатеринбурга уже плюс 24 градуса. Как избавиться от укачивания в транспорте? Об этом на радиосе в новостях через 5 минут. Ну а после новостей с 9 до 10 на радиосе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиосе ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 24 градуса. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Финансисты ожидают от Центробанка дальнейшего снижения ключевой ставки. Регулятор может опустить ее до 14% годовых. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для снижения ставки дают снижение темпов инфляции в апреле, укрепление курса рубля. При этом специалист отмечает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно низкие. Напомню, на заседании 24 апреля Центробанк 8-й раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Следующее заседание по ставке состоится 19 июня. Ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков предлагают в Госдуме. С такой инициативой выступили глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Федот Тумусов. В пояснительной записке отмечено, что зарплата медиков должна быть не ниже 150% средней по региону. Единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Действующие федеральные законы не содержат прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионе, отмечает Миронов. Законопроект призван укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, повысить доступность и качество медицинской помощи, пишет РИА Новости. Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся работы по благоустройству улицы Вайнера. Приводить в порядок будут участок от Ленина до Малышева, включая перекрестки с Театральным переулком и улицей Попова, сообщили в мэрии. Там обустроят светодиодную брусчатку, установят малые архитектурные формы, проведут монтаж освещения. На Вайнера появится почти 50 световых комплексов. Системы видеонаблюдения, оповещения, обновят зеленые насаждения. Дополнительно рабочие благоустроят участок Театрального переулка от Вайнера до переулка Банковского. Его подсветят навесными гирляндами, пишет «Новый день». Бывший директор Института спорта УРФУ Евгений Шурманов, осужденный за мошенничество, вышел из колонии. Ему смягчили приговор. Ранее он был приговорен к 9 годам заключения. Теперь же суд заменил реальный срок на ограничение свободы сроком на 4 года, сообщили порталу УРАРУ в пресс-службе Верхотурского райсуда. Там уточнили, что экс-чиновник обязан соблюдать ряд ограничений. Ему запрещается выходить из дома после 10 вечера. Он должен дважды в месяц отмечаться в надзорном органе, не менять место жительства без уведомления. Причина смягчения приговора не уточняется. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. О методах рассказала известный врач-невролог Галина Чудинская. Так, среди действенных упражнений – медленные повороты головы вправо-влево, вверх-вниз, которые нужно выполнять, сидя или стоя. Другой метод – поворачивать голову во время ходьбы. Также невролог рекомендует учиться аккуратно ходить по линиям. Детям помогает тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала». Джак-центр Екатеринбург. Сейчас в нашем городе плюс 24 градуса. Сегодня будет последний жаркий день на этой неделе. И будет действительно жарко. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30-32.
2: Реклама.
8: Что за новый кроссовер на парковке?
9: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 27 мая. 9 часов и 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса, на улице уже жарко. Сегодня самый жаркий день на этой неделе, да, плюс 32. Минут через 5 на радио Си гороскоп, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Си и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Вопрос сегодня вот такой. По сравнению с 90-ми, у современных мальчиков-подростков в среднем это увеличилось в 3 раза. А это несколько сантиметров. О чем речь? Как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103.7. По сравнению с 90-ми, у современных мальчиков-подростков в среднем это увеличилось в 3 раза. А это несколько сантиметров. О чем речь? Можно уже предполагать. Звоните 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-002, улица Гагарина, 33.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
8: Черничные ночи.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
11: С 28 по 31 мая.
12: 2 года.
11: На Горького 4А. Плотинка. 0+.
0: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Кия» в Екатеринбурге на Расточной, 38. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На 8 марта от остановки Южной до Объездной. На Восточной от Малышева до Декабристов. На Белинского от Авиационной до Фурманова. И на Репино в Верхесецком бульваре и Кирова от Малышева до Токарей. Самые загруженные магистрали 8 марта к Ботанике, Репино из центра, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
13: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Кия» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Кия», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: радио «Си» прекрасный хит из 93-го года. Это «Бригада С». Сегодня в невероятном опросе на радио «Си» мы тоже в каком-то смысле вспоминаем 90-е. И вот по сравнению с 90-ми у современных мальчиков-подростков в среднем это увеличилось в 3 раза, а это несколько сантиметров. О чем идет речь, как вы думаете? Телефон радио «Си» 235-103-7. Что у вас?
1: Хотел бы попробовать ответить на вопрос.
0: Ага.
1: Я предполагаю, что это длина прически.
0: Длина прически? Длина волос?
1: Длина волос, да, на голове.
0: Так, а почему?
1: Ну, раньше как-то стриглись коротко, сейчас вроде ходят
0: вот длинные прически. В 90-е какие были самые популярные стрижки, когда приходишь в парикмахерскую?
1: Бобрик был, помню точно.
0: Так.
1: Площадка была. Бокс. Бокс-полубокс.
0: Бокс-полубокс. А сейчас больше в моде такой текстурный объем, длина, густота, даже если выбрит затылок или виски. Все равно сверху что-то такое топорщится. Некоторые называют это альпаки. Прическа такая. Да. Как вас зовут?
1: Василий.
0: Василий, поздравляю вас. Разгадали невероятный вопрос на радио «Си». Все, длина волос. Вот о чем мы сегодня говорим.
1: Здорово.
0: Василий, а вы носили длинную прическу когда-нибудь?
2: Что-то я не помню такого.
0: У вас все короткое, да? Больше?
1: Типа модельные стрижки, да.
0: О, модельные, это подороже.
1: Ну, так, раньше была модельная, да, сейчас как-то средняя стригут, то есть не длинная, не короткая.
0: Угу. Но 90-е где-то остаются позади. Мода на прически пришла. Некоторые носят прям совсем что-то очень удивительное и очень красивое, кстати. Василий, разгадали невероятный вопрос. Сегодня за правильный ответ получаете сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Поздравляю.
1: Спасибо большое. А я Василий Зудов из Юго-Западного района. Разгадал невероятный вопрос на радио «Сим».
3: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
4: «Мой Екатеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
3: «Мой Екатеринбург».
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
0: Новый невероятный вопрос на радио «Си» будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А сейчас на радио «Си» гороскоп.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы. День решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки. День составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы. Благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальные составляющие. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
0: Каким образом каждый из нас может сделать так, чтобы жить дольше и лучше? Об этом через пару минут на радио «Си».

0: Радио Оси с вами на часах 9.22 в центре Екатеринбурга плюс 25 градусов. Сегодня будет очень жарко. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Реклама. Автомобили «Джейку» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка.

0: Скорее звоните 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток», ЕН-6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: В Екатеринбурге 9.24, в центре города плюс 25. Сегодня последний жаркий день на этой неделе, до плюс 32. Радиусе с вами. Доброго вам утра и хорошей среды.
2: Реклама.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.
7: Алло, я в Сочи. Погода супер.
8: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на mativtelecom.ru.
10: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио России «Золотые хиты». В Екатеринбурге план 10-го, в центре города плюс 25, днем до плюс 32, и обойдемся сегодня в основном без дождей. А сейчас на Радио России новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Минувшей ночью ВСУ снова наносили удары по России. В нескольких регионах объявляли ракетную опасность. Так ракета попала в здание Центробанка в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Загорелась крыша, в соседних домах взрывной волной повредила окна и балконы. В Таганроге, Ростовской области, после удара ВСУ госпитализированы 2 человека. На бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова завели 2-е уголовное дело за похищение грантов Дептуризм региона вместе с бывшей женой Ириной Чемизовой на сумму 12 миллионов рублей, пишет портал 66. Чемизова задержали прошлой осенью по делу о мошенничестве с сотрудниками облкоммунэнерго, напоминает агентство. В ближайшие дни жара в Свердловской области спадет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Уже завтра утром холодный фронт подойдет к юго-западным границам области. В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди. В субботу днем всего плюс 16 градусов, в воскресенье плюс 19, обещает Уралгидромет, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио России.
0: В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и плюс 30-32. В Нижнем Тагиле, в Первоуральске и в Новоуральске плюс 29-31. В Краснотурьинске плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9:38 и минут 25 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня вспоминали 90-е, и по сравнению с 90-ми у современных мальчиков-подростков в среднем кое-что увеличилось в 3 раза, это несколько сантиметров, и речь шла про длину волос. Вспоминали бокс, полубокс и сравнивали их с современными прическами, а это действительно несколько сантиметров. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Восточной от Малышева до Декабристов. На 8 марта от Фучика до Объездной. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали 8 марта к Ботанике, Ленина в сторону УПИ и Восточная в сторону ЦПКИО.
7: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.46. В Эхтеморге, в центре города, плюс 25 сегодня днем, да, плюс 32. А сейчас на Радио Си нас ждет история про Ивана Крамского, его знаменитую картину «Неизвестная», хотя многие ошибочно называют ее «Незнакомка». Кто же на этой картине, возможно, изображен, узнаем прямо сейчас. Спонсор «Всемирной истории» на Радио Си ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской, автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Реклама.
4: Ура! Вир-парк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Вир-мола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вир-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

радио «Оси» с вами на часах 9.58. Когда спадет жара в Свердловской области? И как российская туристка случайно искупалась в Египте рядом с акулой? Об этом на радио «Оси» в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. На радио «Оси» Армик и мелодия «Pure Paradise».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 26. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Доброе утро. Минувшей ночью ВСУ снова наносили удары по России. Ракетную опасность объявляли в нескольких регионах, в том числе в Липецкой и Волгоградской областях. А в Севастополе ракета попала в здание Центробанка. Загорелась крыша здания. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы. Об этом сообщил в МАКС губернатор Михаил Развожаев. В Таганроге Ростовской области после удара ВСУ госпитализированы две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет газета.ру. На бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова завели второе уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Адвокат экс-чиновника Николай Берников рассказал изданию 66.ru, что его доверитель теперь фигурирует в деле экс-супруги Ирины Чемезовой. Их обоих обвиняют в незаконном получении 2 грантов на 12 миллионов рублей. Деньги предназначались для строительства пляжа и развития туристического объекта на берегу озера Таватой. Бывшие супруги вину отрицают. Напомню, прошлой осенью Олега Чемезова задержали по уголовному делу о мошенничестве с сотрудниками облкоммунэнерго. Около 2 миллиардов рублей потратят на ремонт дорог Екатеринбурга. Работы уже начались на 10 участках в городе. Всего в этом году обновят 369 тысяч квадратных метров полотна. Подрядчик выполнит работы за счет средств городского и областного бюджетов, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Уже идут дорожные работы на улицах Роза Люксембург, Луначарского, на 2 участках улицы Малышева и на 2 на 8 марта. Работы ведут также на дублере Сибирского тракта, проспекте Космонавтов, на мосту на Малышева, на объездной дороге, пишет «Комсомольская правда». В ближайшие дни жара в Свердловской области спадет, сообщил метеоролог Алексей Полин. Уже завтра утром холодный фронт подойдет к юго-западным границам области. В течение четверга будет смещаться по региону на северо-восток. В центральных, восточных и северных районах области завтра возможны грозы, отметил эксперт, пишет Ядин. По данным Уралгидромета, сегодня в Екатеринбурге ожидается сухая погода, порывистый ветер. Температура днем до плюс 32 градусов. Завтра ветер усилится, но днем уже всего плюс 22, в пятницу дождь и плюс 21 градус. В выходные также ожидаются осадки. В субботу днем всего плюс 16 в Екатеринбурге, в воскресенье плюс 19 градусов. Российская туристка в Египте искупалась рядом с акулой. Как пишет телеграм-канал Шот, девушка отдыхала в 4-звездочном отеле в Хургаде, плавая в море, заметила толпу на пляже и спасателя, который свистел ей и требовал немедленно выйти из воды. Оказалось, что все это время россиянка плавала рядом с акулой. Еще одного хищника заметили россияне в другом отеле, также в Хургаде. Власти города на 3 дня отменили все морские экскурсии, закрыли порты и причалы. Причиной они назвали сильный ветер, однако туристы уверены в том, что дело в повышенной активности акул, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: В центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня самый жаркий день на этой неделе. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. И плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На Радио Си Майкл Джексон и пару билетов на примерно показ фильма «Майкл» мы разыграем на Радио Си примерно через час. А сейчас узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 27 мая, и сегодня последний жаркий день на этой неделе. Да, плюс 32 в центре Екатеринбурга, уже плюс 27. Когда мы перенимаем привычки других людей, например, в моде, в еде, почему это называется попугайничать? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Соберите коллекцию.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Police, Every Breath You Take. На часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 27. Через пару минут на Радио Си одна из свежих музыкальных новинок. Это Тедди Свимс и его песня про мистера Всезнайку, мистер Новый Тол. А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И как вы...

0: Выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Реклама. Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка. Хочешь

0: Запад. Скорее звоните 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: Радио Си.

0: На радио Си Eurythmics и великолепный голос Энни Ленокс в песне «I saved the world today». 10:30 в Екатеринбурге, в центре +27. У нас впереди Григоар, Рюдес Дуаль, а сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам. Тысячи верующих рано утром пришли в мечети на утренний намаз. В районе мечети на улице Репина в Екатеринбурге из-за огромного потока людей пришлось перекрывать дороги, пишет Ядин. В Екатеринбурге на 10 участках начались дорожные работы. Всего в этом году обновят 369 тысяч квадратных метров полотна, сообщили в мэрии. Подрядчик выполнит работы за счет средств консолидированных бюджетов. На ремонты потратят около 2 миллиардов рублей. Аномальное нашествие комаров в ряде регионов России вызвано идеальными условиями для личинок зимой и ранним потеплением. Специалисты обещают, что комариный всплеск пройдет после долгой жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. В выходные можно будет наблюдать второе за месяц полнолуние – голубую луну. Такое название явление получило из английского устойчивого выражения «once in a blue moon», обозначающего исключительно редкий случай. Дважды в месяц полнолуние бывает редко, отмечает РБК. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
2: Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде, спонсор выпуска ИП «Цимбал» Владимир Александрович, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга +28. Сегодня последний жаркий день на этой неделе. Будет переменная облачность, в основном без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и до +32. В Каменске-Уральском +30-32, в Полевском +29-31, в Асбесте +28-30.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
2: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си», «Золотые хиты», на часах 10:47, в центре Екатеринбурга плюс 28. У нас впереди в каком-то смысле новаторы в музыке, Кашин и песня «Кэтч», а прямо сейчас поговорим про виртуоза Николая Паганини. Заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
4: Реклама.
5: Ура! Веерпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио «Си».

0: Радио ИСИ с вами на часах 10.56 в центре Екатеринбурга плюс 28. Сколько уже укушенных клещами в Свердловской области и какие грибы появляются в лесах? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио ИСИ разыграем пару билетов на премьеру фильма «Майкл». Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио ИСИ ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Доброе утро. В Липецке, где накануне вечером произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме, завершен разбор завалов, сообщили в МЧС региона. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе ребенок. Здание получило серьезные повреждения, его конструкции частично обрушились. Причины происшествия устанавливаются. Ранее губернатор Игорь Артамонов опроверг версию о том, что в дом попал дрон, пишет «Газета.ру». Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение с Арменией от 2013 года о беспошлинных поставках нефти, газа и алмазов в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, адресованном Министерству территориального управления Армении. Дальнейшая евроинтеграция Армении угрожает фундаменту двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства с Россией. Армения почти полностью зависит от российского голубого топлива, получает из России основную долю нефтепродуктов, отмечает «Коммерсант». От укусов клещей на Среднем Урале уже пострадали почти 10 тысяч человек, точнее 9900. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 54 человека. В лабораториях исследовано 7 тысяч особей клещей. Среди них возбудители клещевого энцефалита 1,4%. На лаймборрелиоз приходится 45%. Санврачи отмечают, что в Свердловской области активно проводятся обработки от клещей. Обработан уже 81% от плана, пишет «Новый день». Свердловский губернатор поздравил свердловских мусульман с праздником Курбан-Байрам. Празднования начались сегодня, продлятся до 29 мая. В своем обращении Денис Паслер указал на активное участие мусульманской общины в жизни Среднего Урала. Пожелал благополучия, радости и здоровья, пишет «Новый день». По его словам, в год единства народов России праздник обретает особое значение. Напомню, Свердловская ГАИ на время празднования Курбан-Байрама усилила патрулирование на дорогах. Е1 пишет сегодня, что рано утром в районе мечети Нарепино пришлось перекрывать дороги из-за скопления верующих, в том числе на улице Заводской. Во время короткой молитвы прихожане стелили коврики прямо на дороге. В Свердловской области начинается сезон маслят и подберезовиков. Такой прогноз опубликовали опытные грибники. Грибы пойдут уже с воскресенья, 31 мая. Массовость будет зависеть от количества дождей, рассказали в группе «Дары лесов Урала», грибы Екатеринбурга и области. Уже в конце апреля на тихую охоту смогли выйти любители сумчатых грибов. Прошлой весной первые грибы пошли в лесах области в середине мая. Тогда под Первоуральском нашли первые маслята, напоминает Е1. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз, два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 28. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и плюс 30-32.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 11:09 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 27 мая. Приближается пятница, а в пятницу вечером состоится премьерный показ фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Можно будет увидеть фильм в «Континент Синема» «АллатРь» 29 мая вечером, а еще вы увидите официально признанного двойника Джексона. Ну, для того, чтобы получить пару билетов, достаточно прямо сейчас дозвониться по телефону «Радио Си» 235-103-7, и пара билетов будут ваши. 235-103-7, телефон «Радио Си», звоните прямо сейчас.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Соберите новую

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка. Хочешь авто?

0: 8412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио 7.

0: Радио Си с вами на часах 11:15. Вот как только называешь номер телефона Радио Си, сразу кто-нибудь дозванивается. Сейчас дозвонилась Надежда Сафина. Надя, вы к нам по делу.
1: Я насчет билетов звоню.
0: Очень хорошо. Надя, а как вы к Майклу Джексону?
1: Мне очень нравится Майкл Джексон, особенно песня «Планета».
0: Песня прям «Земли», да?
1: Да,
0: а вам больше сама песня нравится или клип?
1: Сама песня нравится. Ну и клип тоже нравится.
0: Вспоминаем, да? Хорошо. Майкл Джексон — это не просто певец, это еще в каком-то смысле и хореограф, потому что у него...

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. Половина 12-го в Октябрьске, в центре города, плюс 29 градусов. Впереди у нас Домена Дэвид и песня Next Summer, песня про будущее лето, которое, судя по температуре, уже к нам пришло. Но сначала на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Севастополе после удара ВСУ произошли масштабные разрушения. В частности, повреждено здание управления Центробанка, несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, удары нанесли ракеты Storm Shadow и десятки дронов. На дорогах России могут вести единый статистический учет всего транспорта. Кабмин обязал профильные ведомства, МВД, Минсельхоз и Минтранс представить предложение в следующем году. Учет транспорта позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков. Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся работы по благоустройству улицы Вайнера. Приводить в порядок будут участок от Ленина до Малышева, включая перекрестки с Театральным переулком и улицы Попова, сообщили в мэрии, пишет «Новый день». В Свердловской области начинается сезон маслят и подберезовиков. Грибы пойдут уже с воскресенья, 31 мая, но массовость будет зависеть от количества дождей. Об этом рассказали в группе «Дары лесов Урала», грибы Екатеринбурга и области в сети ВКонтакте, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 29. Сегодня последний жаркий день на этой неделе. Будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду и плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си Дэниел Паутер с песней «Bad Day», что означает «плохой день». Даже если вдруг день как-то не складывается, самое главное, что этот день тоже может закончиться. 11.44 в Екатеринбурге, надеюсь, у вас все хорошо. У нас впереди золотая коллекция, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Мадонна, Роксет и уже скоро Pet Shop Boys с песней «Always on my mind» откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 Это паритет.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

0: На радиосе «Мадонна» в золотой коллекции этого часа. 11.58 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Встречаемся мы с вами завтра. Завтра уже будет не так жарко, как сегодня. А сегодня с 12 на радиосе с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов и заглавная мелодия из мюзикла «Кошки». Спонсор инструментальной музыки на радиосе ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка, гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekbetazhi.com в разделе «Вакансии».

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны. Соответствующее обращение направили премьер-министру Мишустину, депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, заявил лидер партии Сергей Миронов, цитирует его «Москва-24». Он отметил, что более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. Между тем, в Екатеринбурге зафиксировано очередное ЧП с участием подростка на арендованном электросамокате. Во вторник, 26 мая, 16-летний юноша сбил 6-летнего ребенка на улице Авиационной. Малыш вышел из-за припаркованной машины, сообщили в ГОРГАИ, пишет «Новый день». Ребенка с ушибами мягких тканей головы доставили в детскую больницу номер 9, но после осмотра отпустили домой. Мальчик был на улице с мамой, однако она шла впереди и не заметила приближающийся электросамокат. Суд заставил жителей Екатеринбурга избавиться от тараканов по иску соседки. Женщина несколько лет боролась с нашествием тараканов из соседской квартиры, которую сдают иностранцам, а владелец жилья игнорировал санитарные требования. Горожанка обращалась и в Роспотребнадзор, и к участковому, затем в железнодорожный суд. Она потребовала обязать соседа провести дезинсекцию и выплатить моральный вред и неустойку. Суд обязал ответчика избавиться от насекомых за 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу. Самые распространенные имена предпринимателей в Свердловской области – Александр и Елена. В топ-3 фамилии входят Кузнецовы, Ивановы и Поповы. Исследование провел региональный фонд поддержки предпринимательства. Специалисты проанализировали базу данных фонда за этот и прошлые годы всего более 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и составили портрет предпринимателя Свердловской области. Число мужчин-предпринимателей незначительно, но превышает количество женщин – 54% и 46%. Соответственно. Средний возраст предпринимателя 43 года. Среди всех знаков зодиака серьезным отрывом лидируют близнецы. На первом месте среди видов деятельности предпринимателей – торговля и обрабатывающее производство. Пристрастие к кофе может указывать на хроническую усталость. Об этом рассказала изданию «Холла» диетолог Элиза Бласкис. По ее словам, если человек выпивает более одной чашки кофе в день, это может говорить о дефиците сна, а также о стрессе, чрезмерной умственной нагрузке, нехватке витаминов и минералов и даже о нарушении обмена веществ. Специалист добавила, что кофе временно приводит человека в тонус, но не устраняет проблем. Более того, многие люди попадают в замкнутый круг, пьют много кофе, который ухудшает сон, а дефицит ночного отдыха приводит к усилению дневной усталости, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донгфэнг». Завтра будет облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, днем завтра до плюс 23.
2: Реклама.

0: Россия, 103.7 FM, в Екатеринбурге 12.12, за окном сейчас плюс 29. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам приятной, живительной прохлады. А что касается классной музыки, это обеспечу. Новинка впереди, Леони, Скотт Калум, Stay, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55.
5: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
12: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка. Хочешь

0: Скорее звоните 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: заценили. Это новинка на 103.7 FM. Если вы хотите, кстати, узнать имя исполнителя или название песни, запоминайте время звучания и заходите к нам на сайт в раздел «Плейлист». Там быстро все найдете. А это были Леони и Скотт Калум «Stay» на 103.7 FM. Радио Си. И впереди у нас Элли Голдинг и Джордж Майкл. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12:30 в Екатеринбурге, сейчас новости и Людмила Гусева. Спонсор ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания составила 1500 гектаров. Тушили пожар более 100 человек, 15 единиц спецтехники, 2 вертолета Ми-8, пишет «Новый день». От укусов клещей на Среднем Урале пострадали почти 10 тысяч человек с начала сезона. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 54. Москва пригрозила Еревану приостановить в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках газа, нефти и алмазов в случае продолжения курса Армении на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, пишет «Коммерсант». Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу Jackson 5, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ИП «Цимбал» Владимир Александрович, сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра будет облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью 15-17 тепла, завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 17.40 в Екатеринбурге. Золотая коллекция радио «Си» впереди. Там не просто песня, колоссальная стихия. Это «Металлика», «Enough and Else Matters». А еще будут «Джемен», «Спун» и «Годзеба». Радио «Си» 103.7 FM.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-002. Улица Гагарина, 33.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
7: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-0351. Екатеринбург.
8: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
9: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
12: От кухни до гардеробной.
13: Выгодно и удобно.
12: Почему?
13: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Без пяти час в Екатеринбурге. В начале второго у нас, как всегда, пять волшебных, трогающих за душу песен. Это пятерка песен о любви. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
7: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Я выбираю диван.
12: Тогда я стол.
11: Я с висельники.
12: Текстиль за мной.
11: Декор. Ой, декор тоже ты.
12: Я все.
11: И я.
12: Как быстро.
11: Это же Симоленд. Все так и задумано.
13: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
14: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.00 в Екатеринбурге. Это Радио СИФ. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «АвтоВек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания составила 1500 гектаров, сообщили в департаменте информполитики региона. Тушили пожар более сотни человек, 15 единиц спецтехники, 2 вертолета Ми-8. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, а также проливке территории при помощи вертолетов, применению технологии встречного пожара. Суд по национализации имущества бенефициаров корпорации СТС Боброва, Бикова и их родных закрыли от СМИ. Сегодня Ленинский райсуд начал рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, земельных участков, автомобилей, недвижимости и банковских счетах. Ответчиков 18 человек, пишет «Новый день». Прошлой осенью по первому иску Генпрокуратуры коммунальным олигархам Алексею Боброву и Артему Бикову в доход государства было обращено разное количество долей обыкновенных акций АО «Облкоммунэнерго» и доли в других компаниях-ответчиков, пишет «Новый день». В ближайшие дни жара в Свердловской области спадет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Сегодня днем еще до плюс 30 и выше, но уже завтра утром в регион придет холодный фронт. В центральных, восточных и северных районах области завтра возможны грозы, отметил эксперт, пишет Ядин. По данным Уралгидромета, и в Екатеринбурге завтра днем возможны дожди и грозы. Температура составит плюс 21-23 градуса. В пятницу дождь плюс 21. В выходные также ожидаются осадки и примерно плюс 19-20 градусов днем, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают весь июнь теплым, но не жарким. Реальные зарплаты россиян в следующем году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5% или на процент. Об этом рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале года реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главное причина такого разрыва – нехватка людей. Зарплаты растут даже при слабой экономике. В следующем году работников снова будет не хватать. Быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, в IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике. Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри, у которой были огромные сборы в прокате, более 903 миллионов долларов. Также Гэри Кинг – обладатель «Оскара» за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар – 71,67, евро – 83,30.
2: Реклама.

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 23.
2: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
3: На радио Си 5 песен о

0: Продуктивно трудимся под лучшие хиты последних десятилетий. Это Радио Си. 13.22. Русский рок на очереди. Это группа Сплин «Новые люди». А еще танцевальная работа Sweet Dreams. Это Ля Буш. Радио Си. 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем

0: хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
1: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-30-305-30.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручных. Ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Пластинка. 0+.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: России, 103,7 FM, 13.30. И сейчас новости с Людмилой Гусевой.
1: Добрый день. В Екатеринбурге пошел на поправку 4-летний малыш, упавший с 15-го этажа на сортировке. Рассказал зам главного врача 9-й детской больницы Араик Петросян. ЧП произошло 13 мая на улице Таватойской. Малыш упал на газон. Суд по национализации имущества бенефициаров корпорации СТС Боброва, Бикова и их родных закрыли от СМИ. Ленинский райсуд начал сегодня рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Земельных участков, машин, недвижимости, пишет «Новый день». Предложение исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны направили премьеру Мишустину депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. Привычка сидеть нога на ногу приводит к росту артериального давления. Такая поза повышает давление в среднем на 5-10 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказала кардиолог Роспотребнадзора Светлана Додонова, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, Радио Оси.
0: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7, а значит меньше слов и больше музыки. 13.43 в золотой коллекции этого часа ждут нас титаны рок-романтики Scorpions. Будут Армин Ван Бюрен и Сандра. Все это через минуту на Радио 7.
1: Реклама.

0: уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
0: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
3: Лим-Попо. Веселье не за горами.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
5: Окет Екатеринбург. ОГРН 108-667-7-08-907. 0+.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Два билета на музыкальный фильм о Майкле Джексоне вы можете выиграть уже через несколько минут. Готовьтесь. В конце часа музыка, понятная без слов. Это Дэвид Гарретт, Bittersweet Symphony. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Соберите коллекцию

0: года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз».
4: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 14.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска «Орендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый день. Локальный режим ЧС введен в Таганроге, Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. Она уточнила, что в результате удара повреждение получила котельная городского хозяйства. Работа объекта приостановлена. Из-за этого в нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Городские службы занимаются вопросами скорейшего восстановления оборудования. Ракетная атака на Таганрог произошла сегодня утром. Травмы получили две женщины и госпитализировали. Одна находится в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за удара загорелись несколько автомобилей в Таганроге. Пожарные локализовали огонь. В Екатеринбурге пошел на поправку 4-летний малыш, упавший с 15-го этажа новостройки на сортировке. Об этом рассказал на пресс-конференции зам главного врача 9-й детской больницы по хирургии Араик Петросян. По его словам, мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет сегодня «Новый день». Напомню, ЧП случилось 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Его спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. Крупный пожар в Первоуральске накануне вечером уничтожил три дома на улице Красноармейской. Огонь охватил порядка 467 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:40, рассказали в пресс-службе МЧС. На место происшествия выезжала бригада из 30 огнеборцев, 11 единиц спецтехники. Примерно в 9:30 вечера им удалось локализовать возгорание, в 22:15 полностью потушить его. О причинах пожара и наличии пострадавших пока не сообщается. Напомню, в Екатеринбурге на сортировке накануне вечером горела комната в общежитии на улице Надеждинской. О пострадавших также не сообщалось. Хоккейный клуб «Автомобилист» покидает французский нападающий Стефан Дакоста. Он провел в команде 6 сезонов, не раз становился лучшим бомбардиром, принимал участие в матче звезд КХЛ. В сезоне 23-24 дошел до 7-го матча полуфинала Кубка Гагарина. Завоевал бронзовую медаль. Контракт с игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон, сообщили в пресс-службе «Автомобилиста». Игроку 36 лет. Напомню, в апреле в клубе сменился главный тренер. Вместо Николая Заварухина пост занял Алексей Кудашов. После этого директор «Автомобилиста» сообщил, что состав команды кардинально изменится, пишет «Новый день». Полностью остановить потемнение зубов с возрастом нельзя, но замедлить можно. Об этом рассказал газете «Ру» врач-стоматолог Андрей Жук. Эмаль со временем истончается, через нее просвечивает более желтый дентин. Даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее. Также влияет пигментация из-за чая, кофе, красного вина и табака. Сильнее темнеют зубы, которые лечили и депульпировали. Замедлит процесс потемнения регулярная очистка у стоматолога. Также предотвращает ускоренное истирание эмали мягкая щетка и правильная методика чистки зубов. Снижают пигментацию, полоскание после кофе и чая и использование трубочки для напитков, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Я в погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, днем в четверг до плюс 23.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим, это Радио Сиф. Итак, 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА» премьерный показ фильма «Майкл». Погрузитесь в мир легендарного Майкла Джексона на премьере байопика «Майкл». 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА». У вас есть возможность попасть на премьерный показ фильма и сфотографироваться с официальным двойником Джексона Павлом Талалаевым. Все, что для этого нужно, прямо сейчас взять телефон, набрать номер 235-103-7, и билеты ваши 235-103-7.
1: Реклама.
2: Соберите коллег.

0: Действующий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Ура! Вир-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, и мы разыгрываем билеты на премьеру музыкального фильма «Майкл». Телефон Радио Си 235-103-7. Радио Си, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Хочу на Майкла Джексона, меня зовут Сергей.
0: Хотите? И пойдете?
1: Очень-очень, конечно.
0: Вы молодец.
1: Стараемся.
0: Чем заняты, работаете?
1: Работаем.
0: В такую-то жару хотелось бы, конечно, с морсом, да на улице.
1: Да, да, но сегодня уж как бы крайний день, наверное. Завтра уж похолодать будет.
0: Да, в пятницу вообще будет такая погода, что лучше сидеть в кинотеатре, а не на природе. Да. Так что вы отправляетесь наслаждаться, говорят, фантастической игрой Джафара Джексона. Это племянник Майкла Джексона. Похож неимоверно.
1: Ура! Спасибо!
0: Итак, 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРЬ» вас ждет живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия. Ну и, конечно же, премьера музыкального фильма «Майкл» для зрителей старше 18 лет. Через час еще раз розыгрыш билетов. Не пропустите.

0: 2:31 в Екатеринбурге. Сейчас новости и Людмила Гусева, спонсор ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания составила 1500 гектаров. Тушили пожар более 100 человек, 15 единиц спецтехники, 2 вертолета Ми-8, пишет «Новый день». От укусов клещей на Среднем Урале пострадали почти 10 тысяч человек с начала сезона. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 54. Москва пригрозила Еревану приостановить в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках газа, нефти и алмазов в случае продолжения курса Армении на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, пишет «Коммерсант». Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу «Jackson 5», пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, днем завтра до плюс 23.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 2 часа и 44 минуты. И впереди песни, которые с каждым годом все лучше. 3 золотых хита. Лимар, Оч Оверкилл и Рой Орбисон. Это Радио 7.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
3: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
13: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
14: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
15: От кухни до гардеробной.
16: Выгодно и удобно.
15: Почему?
16: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
17: Акция действует до конца мая этого года.
18: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Хотите в пятницу в кино? Да, не на что-нибудь, а на премьеру музыкального фильма «Майкл». Тогда участвуйте в розыгрыше уже через несколько минут. Это Радио Сио, и в конце часа музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106 784 754 56 55.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Инструментальная музыка на Радио Си. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
6: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
7: Точно, «Этажи».
6: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: России, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор ОТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет Газета.ру. При этом ведомстве уточнили, что в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют. Завозных случаев Эболы не зафиксировано. Также специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для диагностики лихорадки. Организовано ее производство. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуации. С приходом тепла дети в Екатеринбурге стали получать травмы в полтора раза чаще. Об этом рассказал замглавного врача 9-й детской больницы по хирургии Раик Петросян. В последние две недели в больницу ежедневно поступают около 170 детей. Ранее травмированных было по 100-110 человек в день. Наиболее тяжелые травмы связаны с падением детей из окон. В этом году таких случаев уже около десятка, и врачи опасаются, что их количество будет расти. В среднем в год в больницу поступает от 40 до 60 таких пациентов. Москитные сетки не спасают детей от падения, подчеркивает врач. В летнее время дети также часто получают травмы на электросамокатах и на велосипедах, пишет «Новый день». С начала клещевого сезона на Среднем Урале уже пострадали от укусов 9900 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 54. В лабораториях исследовано 7000 особей. На возбудителей клещевого энцефалита приходится 1,4%, на лаймборрелиоз – 45%. Санврачи отмечают, что в Свердловской области обработано от клещей более 80% территории от плана, пишет «Новый день». В России сняли первый нейродок-сериал о нераскрытых преступлениях 1990-х. Выпуск начинает портал «Киномейл», пишет «Лента.ру». В основе производственного процесса – искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритм событий. В первый сезон нейродока пошло 6 серий в вертикальном формате, по 3 минуты каждая серия. Сюжет первого эпизода посвящен убийству бизнесмена Павла Капуша в Петербурге в 1999-м. Его считали нефтяным королем города, преступление остается нераскрытым. Папа Римский Лев XIV стал одним из первых водителей нового электрокара «Феррари». Видео публикует газета «Ля Република». В подарок понтифику оставили только руль от статусной машины. После презентации электрокара акции компании упали на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным газеты «Карьера де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых машин, чья цена составляет 550 тысяч евро. Однако в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
3: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». Завтра будет облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, днем в четверг до плюс 23.
4: Реклама.
5: Что за новый кроссовер на парковке?
6: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Великолепная новость. В прокат выходит музыкальный фильм «Майкл» о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. У вас есть прекрасная возможность попасть на премьерный показ фильма в «Континент Синема АЛЛАТРА» 29 мая. А еще вы увидите официально признанного двойника Майкла Джексона. Для того, чтобы билеты получить, прямо сейчас набирайте номер 235-103.7 и билеты ваши.

0: Вы слушаете Радио Си, и мы отправляем вас в кино. Телефон Радио Си 235-103-7. Здравствуйте.
1: Алло, алло, добрый день.
0: Как ваше имя?
1: Неужели мы дозвонились? Ирина Александровна.
0: Вы дозвонились. Официально сообщаю вам.
1: Это здорово.
0: Не то слово.
1: Как долго ждали? 4 дня.
0: О, ну, конечно.
1: Дозвониться до вас.
0: Целая вечность. И вы вознаграждены. Итак, в пятницу вы отправляетесь на музыкальную премьеру фильма «Майкл».
1: Это замечательно.
0: Будем
1: мы
0: петь.
1: Мы очень рады.
0: Будем. А мы это кто? Ну-ка, вы кого-то уже с собой берете там, чувствуете?
1: Коллеги, конечно.
0: Одну из них вы можете взять с собой. Правильный выбор. Будем напевать что-нибудь из Майкла Джексона. Покорим всех.
1: Нет. К сожалению, слуха нет, голоса нет. Только эмоции, радости.
0: Только прекрасный ваш смех. Я вас еще раз поздравляю и желаю превосходного, практически вот такого летнего дня.
1: Прекрасно. Спасибо огромное, Радио Си.
0: Премьерный показ фильма «Майкл» 29 мая в «Континент Синема» «АллатРь». А также вас ждет живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
9: Кофейня в доме. Большой двор, парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге половина четвертого, и сейчас новости Людмила Гусева.
1: Добрый день. С приходом тепла дети в Екатеринбурге стали получать травмы в полтора раза чаще, рассказал зам главного врача 9-й детской больницы Орик Петросян. В последние две недели в больницу ежедневно поступают около 170 детей, пишет Новый день. Аграрии Уральского федерального округа уже засеяли две трети посевных площадей, почти 67% от плана по яровому севу, сообщает пресс-служба полпредства. Картофелем засажено около 86% от плана, пишет Новый день. На 97-м году жизни скончался миллиардер и совладелец корпорации Advance Publications Дональд Ньюхаус. Этой корпорации принадлежит издательский дом Condé Nast, который владеет изданиями New Yorker, Vanity Fair, Vogue и другими. Папа Римский Лев XIV стал одним из первых водителей нового электрокара Ferrari. Автомобиль голубого цвета был представлен ему в летней папской резиденции, и понтифик сел за руль. Видео публикует газета «Ля Република». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. И впереди песни, которые прошли испытание временем и откроют золотую коллекцию Black Wonderful Life.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Соберите коллекцию.

0: нужен пour mourir.
1: Радио Си, золотые хиты. 15:56. В начале часа следующего нас ждет несколько минут откровения вместе с Энигмой, Return to Innocence. А сейчас Space. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, без одной минуты 4. Сейчас новости с Еленой Пипи, спонсор выпуска ООО «АвтоВек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. Госдума приняла проект обращения в связи с ударом вооруженных сил Украины по Старобельску, сообщает ТАСС. Депутаты призвали Организацию Объединенных Наций, мировые парламенты и международные парламентские организации решительно осудить преступные действия Киева. Напомню, ВСУ атаковали Старобельск в ночь на 22 мая. Беспилотники поразили учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, где находились дети от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек. В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение. 28 мая в регионе ожидаются сильные дожди, град при грозах порывы ветра до 25 метров в секунду. В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома во время непогоды. Больше половины свердловских выпускников, 58%, после школ идут в колледжи и техникумы, а не в вузы, сообщили в Департаменте информполитики области. В колледжах выросло количество бюджетных мест. В этом году их 27 тысяч. В Свердловской области 100 организаций среднего профессионального образования. В них создано более 440 современных площадок для практики. Мастерские, учебно-производственные комплексы и 187 зон в 13 кластерах проекта «Профессионалитет» вместе с ключевыми работодателями региона, сообщает агентство ЯН. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Создатель популярного мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини будет баллотироваться в президенты США в 28 году. Автор эпизода «Барт в будущем», выпущенного в 2000-м, известен тем, что его работа предвосхитила избрание Дональда Трампа. В эпизоде Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США и обсуждает экономические проблемы, доставшиеся ей от предшественника, которым по сюжету как раз был Трамп. Эпизод вышел за 16 лет до того, как Трамп стал реальным президентом США. Сериал знаменит тем, что предсказал многие события, в частности, появление умных часов, формулу бозона Хиггса, эпидемию Эболы, пандемию коронавируса и прочее, и прочее. Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама.

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11.05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного завершения трудового дня. Конечно же, под любимые песни. Впереди брутальный парень, который не стесняется быть уязвимым. Это Тедди Свимс. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс.
3: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
1: Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. 16:22 в Екатеринбурге. Прямо по курсу у нас рыцарь разбитых сердец Ричард Маркс. Послушаем Hazard. А еще будет А-студио, так же, как все. Это Радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка.

0: 412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: России, 103.7 FM, 16.31. Сейчас новости с Еленой Пипи, спонсор ООЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В Екатеринбурге пошел на поправку 4-летний малыш, упавший с 15-го этажа на сортировке. Рассказал зам главного врача 9-й детской больницы Араик Петросян. ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыш упал на газон. Суд по национализации имущества бенефициаров корпорации СТС Боброва, Бикова и их родных закрыли от СМИ. Ленинский райсуд начал сегодня рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Земельных участков, машин, недвижимости, пишет «Новый день». Предложение исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны направили премьеру Мишустину депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. Привычка сидеть нога на ногу приводит к росту артериального давления. Такая поза повышает давление в среднем на 5-10 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказала кардиолог Роспотребнадзора Светлана Додонова, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью плюс 15-17, днем завтра до плюс 23.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Наслаждаемся по полной. Rio Shine On, Laid Back, Sunshine Reggae. Все такое летнее. А еще подпоем Тони Брэкстон. Испанская гитара. Радио Си. Золотая коллекция. Спонсор о «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Москве, 4 минут 5 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. А дальше, как всегда, улыбчивый Роман Калашников. В конце часа музыка, понятная без слов. Кеннеджи, спонсор ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Люксембурге 5 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. В России заметно ограничили параллельный импорт техники. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры и часть электроники от компании Asus, Hewlett-Packard, Samsung, Intel, Toshiba, IBM и других брендов. Под ограничения попали даже зубные щетки Oral-B. Минпромторг уверяет, что дефицита не будет из-за имеющихся российских аналогов. Но бизнес опасается, что товары без разрешения правообладателей смогут задерживать на таможне, запрещать к продаже и изымать без компенсации. Скорее всего, выиграют крупные сети с прямыми поставками, а остальные просто повысят цены, сообщает «Коммерсант». В Свердловской области потушен крупный природный пожар под Ивделем. Лес горел с 21 мая. Площадь возгорания 1500 гектаров, сообщили в департаменте информполитики. Тушили пожар более 100 человек, 15 единиц техники и 2 вертолета Ми-8. В среду из отдаленной территории, где полыхал пожар, вывезли людей и спецтехнику. Остановить распространение огня, а после полностью потушить лесной пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливки территории при помощи вертолетов, а также применению технологии встречного пала. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. 6 трамваев в Екатеринбурге сменят маршрут из-за перекрытия Куйбышева. Вагоны по новой схеме будут ходить с 1 июня. Как именно поменяются маршруты, подробно рассказывает портал Е1. Перекрытие продлятся до 15 августа. В российский прокат вышел фильм «Майкл». Первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Это история о том, как в конце 60-х годов крановщик из небольшого городка в штате Индиана создает из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. Также Гэри Кинг обладает обладатель «Оскара» за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, пишет Лентару. Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз, два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: В центре Екатеринбурга сейчас очень сильные порывы ветра, пыль подняло в воздух, и ощущение, что вот-вот и начнется гроза. Давайте посмотрим, что с погодой на завтра. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Будет облачно, дождь, гроза, ночью до плюс 17, днем до плюс 23. Это холоднее, чем сегодня.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Чайф 17 лет на радио Си, музыка, которую мы любим. Желаю всем прекрасного вечера, даже несмотря на такую мини-пыльную бурю, которая сейчас в центре Екатеринбурга, очень сильные порывы ветра, и вот ощущение, что как будто бы еще чуть-чуть и начнется гроза. Тем более, что синоптики нам ее обещали. Летим далее. Элис Мартен буквально через минуту с треком No Roots на радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
9: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
10: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера от Мира до Шевской. Объездная дорога стоит от 8 марта до Кольцовского тракта. Сибирский тракт от Загородного переулка до ЖД переезда. Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это Московская в обе стороны. Малышева к ЖБИ, Блюхера из центра.
1: Реклама.
11: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: нами только что Сандра на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше в этот ветреный вечер предлагаю добавить немного романтики. Послушаем песню «Москва-Нева» от Сюткина и Ромарио на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-01-18-073. Город Екатеринбург, 62-002, улица Гагарина, 33.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: Окит Екатеринбург. УГРН 186-67-08-97.
10: 0+.
11: Ура! Веер парк!
12: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
13: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
12: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
14: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы

0: сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио 7.

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим. Это Ten Sharp, You. Далее новинка Ride от проекта Clank Carousel. Это через полторы минуты, пока же новости. Встречаем Елену Пипию.
1: Добрый вечер. Российское посольство официально передало Армении письмо от министра энергетики Сергея Цивилева. В письме говорится, что Россия в одностороннем порядке приостановит соглашение в области поставок газа и нефтепродуктов, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз, пишет Коммерсант. На Кольцовском тракте из-за ветра на проезжую часть рухнула сосна. Дерево перегородило две полосы. К счастью, в момент ЧП никто там не ехал. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Участники легендарной группы «Кино» соберутся в Екатеринбурге, чтобы спеть группу «Крови». Под эту песню Дмитрий Бивол будет выходить на бой против Михаэля Айферта на вечере бокса РМК 30 мая, сообщает «Новый день». Танк 400 стал лучшим внедорожником в России. Он одержал победу в номинации «Внедорожники» по итогам голосования в рамках ежегодной автомобильной премии «Гран-при за рулем 2026». Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, гроза. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Блин, мое сердце. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Шакира, чуть раньше Крис Ри, The Blue Cafe. Такая неторопливая, даже медитативная песня. И начнем с Desireless. Нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
2: Мой Екатеринбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
1: Мой Екатеринбург.
3: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это четыре вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
6: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка.

0: 7412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднение к этой минуте в городе на 7 баллов. Отмечу скопление машин на Блюхера от Мира до Шевской, плотно на Якаде от 20-го километра до Высоцкого, на Декабристов, в Сибирском тракте от Луначарского до ЖД-переезда, на Малышева от Гагарина до Комсомольской, на объездной дороге от 8 марта до Кольцовского тракта. По магистралям самые загруженные сейчас это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ, Московская в обе стороны.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Это «Шакира» на радио Си в золотой коллекции часа. Дюран-Дюран дальше, «Come and Down». Через 6 минут услышим, покажем музыка, понятная без слов. Вспомним историю из фильма «Однажды в Америке». Нас ждет саундтрек к картине от Эннио Морриконе. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. Соответствующее обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты от партии «Справедливая Россия». По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, заявил лидер партии Сергей Миронов. По его словам, более четверти аварий с самокатами приходится как раз на тротуары и пешеходные зоны. Между тем, новые зоны запрета для средств индивидуальной мобильности появятся в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки в июне установят еще на 6 участках улиц. Об этом сообщили в мэрии. Так, электросамокатчиков не пустят на нечетную сторону проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной, на нечетную сторону Кузнечной от Ленина до Первомайской. Запрет также вводится по Первомайской, почетной стороне от Кузнечной до Бажова и других участках. В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты, но и на другие средства индивидуальной мобильности – сегвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды. Погода в Екатеринбурге портится прямо на глазах. Пока жарко, но заметно усилился ветер. Так, в Академическом на Рябинина 47 на молодого человека упал забор. Очевидцы сообщили, что, к счастью, удалось быстро достать пострадавшего. Мужчины помогли поднять металлический забор и вытащить человека. Парень отделался ссадинами, пишет Е1. Из-за ветра остановилось трамвайное движение на 7 ключей. Там дерево упало прямо на трамвайные провода, а на Кольцовском тракте сосна рухнула на дорогу, перекрыв две полосы. К счастью, машин в момент ЧП на этом участке не было. Екатеринбург готовится к одному из самых масштабных спортивных событий этой весны. Зеленый марафон состоится 30 мая. В программе, помимо серии стартов, большой городской праздник с концертом, семейными активностями и насыщенной развлекательной программой. Папа Римский стал одним из первых водителей нового электрокара «Феррари». Автомобиль голубого цвета был представлен Льву XIV в его летней резиденции. Видео опубликовала газета «Ля Република». В подарок понтифику оставили только руль от статусной машины. После презентации электрокара акции компании упали на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным газеты «Каррера де ля Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых машин, чья цена составляет 550 тысяч евро. Но в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом. Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Донфэнг». Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, гроза, ночью до плюс 17, днем до плюс 23. Это прохладнее, чем сегодня.
2: Реклама.

0: Радио Си, с нами только что Дюран Дюран, Come on Down. К хитам мы вернемся совсем скоро, пока же слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше Ума Турман. «Проститься».
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности innovativetelecom.ru.
8: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
9: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГР 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
11: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Крупнейшие пробки — это Блюхера, проезжая от Мира до Краснодарской улицы, Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской, Московская от объездной дороги до Щерса, объездная дорога от 8 марта до Кольцовского тракта, Московская улица от Фурманова до Щерса. По магистралям самые загруженные — это Блюхера из центра, Московская в обе стороны, Малышева в обе стороны.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tennet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» в «Теннет Уникум» на Бебеля 33-344-2000. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
12: «Радио Си». 103.7 FM.

0: который дарит ощущение беззаботности, Dive into the Ocean, A Look, Ziba и Portugal The Man на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот вечер, летим далее, Адриана Челентана через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фриболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Замурчательная акция в гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной видной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая 2 года. На Горького 4А. Пластинка 0+.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио Си.

0: «Chill Stay» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дермот Кеннеди на старте, слушаем песню «Kiss Me» буквально через 3 минуты, а сейчас у нас интересная тема, ее подготовила Анна Романова. Давайте послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториана Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Александр Иванов. «Ночь» на Радио 7. Музыка, которую мы любим. Кстати, ночь у нас будет довольно теплой, до плюс 17, а вот завтра днем ощутимо прохладнее, чем сейчас, до плюс 23 в прогнозе. А при этом облачно, дождь, гроза, ну и, конечно, ветер, куда ж без него. Дальше. «Золотая коллекция» на Радио 7. «Pink», чуть раньше «Nick Cave» и «Kylie Minogue», «Медляк», «Where the Wild Roses Grow». А начнем с «Modern Talking» на Радио 7.
1: Реклама. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
3: «Мой Екатеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
2: «Мой Екатеринбург».
4: Подробности об организаторе и правилах акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акции с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера от Мира до Шевской. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской улицы. Щербакова от Краснопрудной до улицы Лыжников. Московская стоит от Объездной до Щерса. Ленина от Гагарина до улицы Хохрякова. По магистралям самые загруженные – это Малышева к ЖБИ, Московская в обе стороны, Блюхера из центра.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Just Give Me a Reason. Трогательный хит Pink только что на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Кристиан Леон Тью, «История моей жизни», «Story of my life», а перед этим вспомним сериал X-Files. Мелодии сериала в обработке диджея Дадо на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
13: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый вечер. Российские банки могут обязать объяснять причины отказа в кредите физлицам и представителям малого-среднего бизнеса. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Они направили соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС. Кроме того, парламентарии предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. Авторы инициативы считают, что такая мера сделает процесс отказа в кредите более понятным для граждан и бизнеса, поможет сократить число повторных необоснованных заявок и снизить количество споров между заемщиками, банками и бюро кредитных историй, пишет газета.ру. С начала клещевого сезона на Среднем Урале пострадали от укусов 9900 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на энцефалит госпитализированы 30 человек, на боррелиоз 54. В лабораториях исследовано 7000 клещей. На возбудителей энцефалита приходится 1,4%, на лайм 45% проб. Санврачи отмечают, что в Свердловской области обработано от клещей более 80% территории от плана, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появится уникальная смотровая площадка на набережной Исети и Ольховке. Она будет возвышаться над пешеходной зоной. Ее создадут из металла, покрытие будет из дерева. Уточняется, что такое архитектурное решение в уральской столице станет первым, сообщает мэрия. Набережную благоустраивают в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Этот участок в прошлом году выиграл в голосование. Работы от дома номер 11 по улице Гражданской до Колмогорова ведут с середины апреля, сообщает портал 66.ru. Памятник Сергею Балабанову повезут к месту установки по частям на специальном трале. Трамвайный вагон поедет целиком, а скульптуру режиссера доставят отдельно. Специалисты транспортной компании предварительно исследуют маршрут. Это пояснил руководитель литейной мастерской Дмитрий Брезгин. По его словам, предварительно доставят работу в Екатеринбург 8 июня. Арт-объект, который вскоре появится у Дворца молодежи, представляет собой сложную композицию. Бронзовый трамвай с фигурой режиссера внутри. А созданные для балабановского трамвая рельсы уйдут к действующей трамвайной линии, так возникнет иллюзия, что вагон только что съехал с путей и остановился, сообщает «Урару». Карен Хачанов пробился в третий круг Ролан-Гаррос. В матче второго круга соперником российского теннисиста был представитель Аргентины Марко Трунгелити. Встреча продлилась почти 4 часа и завершилась в 4 сетах со счетом 3-1. За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Еспером де Йонгом. Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама.

0: Дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день. Будет дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный с порывами. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Прелести измены» 16+. Чтобы забрать билеты на спектакль, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7 и приз ваш. 235-103-7. Играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-667-108-907.
12: 0+.
13: Соберите новую

0: QR-кода. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская от объездной дороги до Щерса. Московская опять же стоит от Памира-Тольятти до Фурманова. Малышева от Гагарина до Комсомольской. Щербакова от улицы Залесье до Павлодарской улицы. Московская от Фурманова до Щерса. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЦПК ИО, Малышева в сторону ЖБИ. И вот особенно отмечу Московскую в обе стороны. Здесь затруднение нестандартное. На 3 балла больше, чем обычно бывает в это время.
5: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Сейчас перед нами очень важная задача, хотя не сказать, чтобы сложная. Посчитаем до трех и вручим приз на радио «Сиграем» в третий звонок. Радио «Си», добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Слышал, в машину сели, такой звук специфический. Поехали домой.
1: Совершенно верно.
0: Понятно. Хорошей вам дороги. Вы номер один. Спасибо, что набрали.
1: Отлично.
2: Здравствуйте. Евгений меня беспокоит.
0: Евгений, вы дозвонились вторым.
2: Ну, передаю привет всем жителям города Екатеринбург. Хорошего всем настроения и вечера. Ну, супруге своей Тревниковой Оксане, родственникам всем своим, знакомым. И, как говорится, хорошего настроения.
3: Здравствуйте, Роман. Меня Нелли зовут.
0: Нелли, а не сдуло вас сегодня? Попали под этот шквалистый ветер, или как он там называется?
3: Нет, я из окошка только наблюдала.
0: Что видели? Сегодня, говорят, деревья падали, заборы какие-то.
3: Ну нет, нас все крутило тут только. Слава богу, все в порядке, ничего не упало.

0: Да, это хорошо, это прям вообще здорово. Ну что ж, давайте вручу вам приз. Вы номер 3, и от Радио Си получаете пару билетов на спектакль «Прелести измены». Я вас поздравляю!
1: Спасибо! Здорово! Спасибо большое!
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это ироничная трагикомедия, в которой вас ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы. В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие. Спектакль пройдет 3 июня на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, а дальше вернемся к музыке. У нас на очереди Комаро, Soleil de Lange.
2: Реклама. Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Разбуди меня.
1: Радио «7».
2: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «7».

0: Это Бенсон Бун на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Прекрасного вечера. Дальше у нас золотая коллекция. Вы услышите дуэт Баста Раймса и Марайя Кири. Также Wet Wet Wet с хитом «Любовь вокруг», Love's All Around. Это, кстати, кавер-версия песни, по-моему, 67-го года, но тот случай, когда кавер оказался гораздо популярнее оригинала. Ну и начнем нашу золотую коллекцию с Шаде на Радио Си. Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Расскажу о самых загруженных магистралях. Это Московская в обе стороны, пробка нестандартная, и Малышева к ЖБ.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

«Я знаю, что ты хочешь» — такой немного провокационный хит от дуэта Баста Раймс и Мэрайя Кэри «I Know What You Want» в финале золотой коллекции «Радио Си». Хочу рассказать вам, что слушаем дальше. У нас Шер на старте, «Believe» через 7 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Поль Мориа, мелодия «Love Story» на «Радио Си».

0: Симбуке, 8 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с финальным выпуском новостей Елена Пипе на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы, представителя «Единой России» Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший из 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euromusic Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, дождь, гроза, ночью до плюс 17, днем в Екатеринбурге плюс 21-23. Примерно так же в Нижнем Тагиле, гораздо теплее в Краснотуринске до плюс 26, а в Первоуральске до плюс 16, в Новоуральске до плюс 17 днем.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня молодые ветра, конечно, наделали дел в Екатеринбурге. Где-то дерево упало, где-то забор, где-то рекламную вывеску сорвало. Завтра, кстати, тоже у нас в прогнозе гроза и при грозе ветер порывистый. Днем до плюс 23. Это Радио Си. К музыке мы вернемся совсем скоро. Пока же слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Желаю вам приятного вечера. Дальше нас ждет свежая песня «Stay». Это Леони и Клаум Скотт.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» – экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует от 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты. С нами только что «Статус Кво» «In the Amenau». Много интересного и дальше, например, через полторы минуты на радио Си Риана «Unfaithful».
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 103.7 FM. Радио Си.

0: Ева Польна на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше предлагаю немного взбодриться под драйвовую вещь Substitution. Это Purple Disco Machine через полторы минуты. Пока же с гороскопом Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие, появится или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу, но лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам, и на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Это Лале, Live Tomorrow. На Радио Си музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте Brainstorm. Чуть раньше настоящая страсть, выраженная в музыкальном треке Be With You. Это Энрике Иглесиас. А начнем с Queen на Радио Си.
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: С нами только что Brainstorm на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дайду на старте White Flag, такая неторопливая, очень уютная, обволакивающая песня, покажем, музыка понятная без слов. Нигматика и Республика Kids, мелодия «Сквозь время» на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17, днем в Октябрьске плюс 21-23. Примерно так же в Асбесте, в Каменск-Уральском до плюс 18, в Полевском до плюс 17 максимум.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня, которую открыла Дмитрия Маликова, немного с другой стороны. Он пристал в образе такого обольстителя и поп-звезды. До этого на сцене он выглядел таким скромным, утонченным музыкантом. Ну а здесь целое перевоплощение или превращение. «Ты одна, ты такая», только что на Радио Си. Дальше Surf Mesa, «I love you, baby». Оставайтесь в компании Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОКРН 106-784-754-56-55.
9: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

слышал искомы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Процарапав тайгу бивнем, воробьиною рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку у нас Nickelback, Enigma Sadness. Это через 3 минуты очень расслабляющая песня, как раз под вечер среды. А начнем нашу золотую коллекцию с Ванессы Парадис.

нами только что Nickelback в золотой коллекции Radio C. Далее романтический вечер, его откроет песня «Kiss Me», «Поцелуй меня», «Sixpence None the Richer», а сейчас музыка, понятная без слов. Kenny G, мелодия «Гавана» на Radio C.

0: В Тимбуке 10 вечера, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, дождь, гроза, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем-то

Я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: На радио Си романтический вечер. С нами только что Крис Дебург, So Beautiful. Тему романтики продолжим буквально через полторы минуты. У нас на старте Гаррет Гейтс, его вариант знаменитой песни Unchained Melody. А пока с гороскопом Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие, появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер

0: Спасибо, что этот вечер проводите в компании «Радио Си». В Екатеринбурге 11 часов. Посмотрим, что будет завтра с погодой. Обещают синоптики облачный день, будет дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывистый, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си»,

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Расслабиться. Романтический вечер на радио Си. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Радио Син на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в четверг. Нас, кстати, в четверг ждет гроза, дождь и днем до плюс 23. И, конечно, порывистый ветер, может быть, не такой, как сегодня, но в прогнозе это отмечено особо. А сейчас музыка понятная без слов. Владимир Косма на Радио Си. Пока, друзья, растворяюсь в звуках большого города.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии – 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая 1837-го в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной

0: Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспецстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo Nexia, Matiz, Chevrolet Lachete и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. что это может значить для нас. Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежна.

0: Успешно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 мая – день памяти Никколо Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
0: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит достижение не только на словах.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии – 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая 1837-го в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой, в таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
5: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляет.

0: «Строй». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo Nexia, Matisse, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
4: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки от моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит достижение не только на словах.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии – 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая 1837-го в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто был его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который

0: Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachete и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки.

0: привычки от моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит достижение не только на словах.

0: Радио Си. Мы всегда онлайн на radiosi.ru.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии – 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На саммите Smart Age

0: Полмиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают, идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
1: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспецстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня, в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке. Глядя на портрет

0: лорда Байрона, висевшую у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит достижение не только на словах.